Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 7 часов утра.

0: реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Конечно, обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Парк-отель «Березки» – новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
7: «Лаврадио».

0: Лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
3: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

меньше минуты. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Танцы Love Radio. Летний сезон.
2: Будем просыпаться вместе с тобой. Всем привет, здесь Кирилл Данилов и наближение.

0: уборка, корпусной мебели, невероятнейшая вещь, подчеркивающая абсолютно все группы мышц, о которых вы даже не подозревали. Здесь нагнуться, здесь поднять. Казалось бы, нужно было работать только лишь шуруповертом, но нет, это все невероятно тяжелое. Пока ты переставил, пока сходил, осознал, что чего-то тебе не хватало, еще и прогулялся, у тебя еще и кардио до ближайшего строительного магазина. Всем советую, особенно в такие дождливые дни, когда на улице делать нечего, нужно найти себе какой-то настоящий понятный лего для взрослых. И вот сборка мебели — это абсолютно несложно. Это долго и в меру дорого, и еще и очень активно. Поэтому, пожалуйста, если кто-то думал, как провести следующие выходные, пока непонятно, что будет с погодой, вот уже 33 дня дождя идет, когда-то он закончится. Но если вдруг он не закончится, пожалуйста, дело вам я нашел. Ну а пока что будем пробуждаться, откроет этот час Медузы и Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, а потом послушаем треки, под которые я просыпался. Это наш традиционный Morning Routine. Давайте просыпаться вместе.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

Tuvalu, to die for. Причем пишется это, конечно, через сокращение с помощью цифр. Помните то самое время, когда еще можно было так делать? To с помощью двойки пишется die и for как предлог, но только с помощью четверки. Ах, ну завернул, ну завернул. А теперь я заверну вам свои треки, под которые просыпался лично я, которые сегодня будили меня и будут задавать настроение на этот день, нетипичные не из нашего плейлиста. Первый артист, с которым я хочу вас познакомить, это сенсация из социальных сетей, который выпускает альтернативные песни. Вот есть такой жанр альтернатива. Все, что непонятно тебе и непонятно массовому слушателю, это обычно запихивает в альтернативу. Берет он своими текстами и мотивами, причем вкладывает абсолютно страннейшие смыслы, непонятные ситуации, оборачивает в очень цепляющие мелодии, которые с тобой потом весь день живут, и ты вот напеваешь, напеваешь, напеваешь, и как бы странно это ни было, все равно оно остается с тобой. Это Иэн МакКоннелл, его трек «Бангладеш» был невероятно завирусившимся, хотя не имел большого смысла, если там только не копать, но он артист, он так видит. Есть у него и второй трек, который не менее сильно вирусился, называется он «Механик», и давайте сначала послушаем его, а потом уже поймем, про что он поет.

С утра, если слова, которые вам показались знакомыми, действительно казалось, вот это феномен англоязычной музыки. Вроде бы прикольный мотив. Слушаешь, поешь. А интересно, а вообще про что все это было? Вот он поет: я не твой друг, и я не твой любовник. И я даже не твоя мать, я твой автомеханик. Поэтому я починю твою машину, но не твое сердце. Не звони мне в панике, я просто твой механик. Казалось бы, вот такая история, но завернутая в приятное звучание. Ее хочется слушать снова и снова. Это Айан МакКоннелл и его механик. Ну а для тех, кто все еще не проснулся и кому нужна максимальная встряска, конечно, всегда существует группа The Bloody Beetroots, которая гремела в нулевые. Для всех, кто когда-то играл в КВН еще в студенчестве, вот ко мне она пришла от людей, которые тогда играли в КВН и которые тогда ее слышали на различных отбивках. И давайте поставим драйв.

0: Так, это The Bloody Beetroots и Deep Valley Track Drive. Классно следить за эфиром в онлайне. Я уже вижу просто в прямом эфире, как работают люди, как добавляют себе Андрей и Ксения, уже забрали себе трек. И вы забираете The Bloody Beetroots, Deep Valley, это Drive и Ian McConnell, Mechanic.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
1: Love Radio.

0: Teddy Swims и мистер Know-It-All в эфире Love Radio.
1: 3, 2, 1.
0: А вот это уже наше астропутешествие, где мы летим по звездам и фиксируем их показания, что они нам прописали на сегодняшний день.
2: Овны.
0: В начале недели стоит выйти из зоны комфорта, особенно по части карьеры.
2: Тельцы.
0: Благоприятный день для проведения переговоров, привлечения спонсоров.
2: Близнецы.
0: Сегодня вам повезет и в бизнесе, и в любви.
2: Раки.
0: Тщательно планируйте свои действия, прежде чем начинать что-либо.
2: Львы.
0: Вы склонны не считать деньги, совершать ненужные покупки.
2: Девы.
0: На первый план сегодня выйдет общение. Смело вступайте в контакты.
2: Весы.
0: День пройдет на позитивной волне.
2: Скорпионы.
0: Пора открыть главу жизни, полную приключений.
2: Стрельцы.
0: В этот период лучше отдыхать. Может, время запланировать отпуск?
2: Козероги.
0: Не давайте обещаний, если не сможете их выполнить.
2: Водолеи.
0: Сегодня все будет бороться, отстаивать свои права и защищаться, но вы давите.
2: Рыбы.
0: Пришло время тех, кто настроен сегодня действовать решительно, так действуйте.
3: Спонсор рубрики АОСУ.

0: квартиру сниму на суточно.ру. Красавцы. Лав Радио.
1: Хочешь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

Привет, бонус кнопкой кухни в эфире Лав-Радио. И сейчас пришло время поговорить, наверное, про самое громкое событие этих выходных в нашем шоу-бизнесе. И как же оно звучало, это, конечно же, наша свадьба, одна из самых главных, которая случилась на этих выходных.

0: выпустили вот этот самый трек «Бизи». Ну и, естественно, там было огромное количество звездных гостей. Целых два дня все это продолжалось. Крутейшее мероприятие. Два ведущих, два дня, все. И целый частный самолет. И вот такой трек еще прилетел к этому ко всему. Александр Гудков и Денис Дорохов, правда, залило немножко свадьбу. Есть огромное количество видео, где все сметают. Но вот это главная интрига летней свадьбы. Ты берешь не только свой самый лучший день в своей жизни, ставишь его на кон, потому что там может быть все, что угодно. Все, что угодно может происходить в моменте. Может палить ливень, может прийти шторм, а может все сразу вместе это случится. Главное получить классное удовольствие и позвать правильных людей, которые не будут в финале говорить: «О, господи, какая погода была». А наоборот, как люди на видео или люди на свадьбе Иды Галича и Олега Ледвича, просто будут классно проводить время, лететь на своих же куртках по потоку ветра и дальше продолжать, несмотря ни на что, радоваться, даже если они вымокли.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginus по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

мы любим музыку.

0: Bullet, Make Love в эфире Love Radio. Мы отправляемся в Англию. Последний заголовок нам говорит, что принц Гарри наконец-то сходил на козлиную йогу, где его ударил козленок. И если вы следите за взаимоотношениями принца Гарри с королевской семьей, вы вполне могли подумать, что он просто зашел в Букингемский дворец. Но нет, принц Гарри действительно нашел такое занятие. Вообще, прибавлять все хорошие вещи, приятные к йоге, это уже давняя традиция. Существует и пивная йога, и какая-то еще другая йога. Заметьте, как у меня закончилось сразу перечисление после единственного варианта, который я сразу же вспомнил. Но огромное количество видов йог существует просто в сочетании музыкальная йога, йога танцевальная, скорее всего, где-то есть. И вот, пожалуйста, козлиная, где просто бегают козлята в округе, ты держишь их где-то там на руках, и вот так незадача случилась. Так уж повелось, что не сильно принца Гарри теперь любят в Англии даже козлята. Один из них влетел ему в паховую зону, на что просто посмеялся принц Гарри, потому что он уже закален и привык принимать удары от королевской семьи и вообще в целом со стороны Англии. Его это уже не страшит. А какая еще йога? Какой нам еще йоги не хватает, если есть со всеми видами животных? Ну, вообще, вы думали, что вас в детстве отвозили куда-то в деревню впахивать. На самом деле это был настоящий деревенский ретрит. Йога с курами, йога с огородом, йога с морковкой и картошкой. Все это виды заботы о своем ментальном здоровье. Если вдруг к вам нынешнее поколение обратится, зачем мы едем на дачу все это делать? Пожалуйста, вот принц Гарри катается на йогу с козлятами, и мы на дачную йогу едем.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

совсем скоро сменится сезон нашего специального проекта, но пока что этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». И вот первый сезон уже случился. Победитель греческого нашего сезона греческих каникул уже собирает чемоданы, чтобы отправиться туда. Вот на очереди Италия и Турция. Ты уже можешь занимать, и вы уже занимаете места в финале второго этапа акции, которую мы назвали «Итальянские каникулы». Вот совсем скоро мы уже проведем финал. 17 числа он будет, поэтому это финальная неделя, когда вы можете занять то самое заветное место в финале нашей акции. Слушай наш эфир. Жди специальный сигнал, это не он звучит, но по-другому после этого сигнала нужно дозваниваться.

0: первым в прямой эфир и забирать свое заслуженное место. А вот уже 17 числа здесь, в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио», мы найдем счастливчика-победителя. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lavradio.ru, категория 18+.
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе кредиты. Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
11: Юлианна Караулова.
12: Сергей Лазарев.
13: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
14: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
15: Категория 12+.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Власти допустили увеличение ключевой ставки в июле. Love Radio разыгрывает крутой приз. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанк может рассмотреть вариант повышения ключевой ставки на фоне ситуации с бензином, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, подорожание топлива приведет к повышению инфляции и не даст ценам уменьшиться в августе. Поэтому регулятор может сыграть на опережение и повысить ставку. Депутаты предложили назначать единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, которое предназначается малообеспеченным парам, автоматически исходя из данных о доходах. Помимо этого, в Госдуме обсуждают инициативу о создании на базе портала госуслуг специализированного семейного раздела. Новостройки Москвы могут подорожать до 8% за этот год. Причин для снижения цен пока нет, передает ТАСС. По словам экспертов, к росту стоимости квартир приводит сокращение вывода новых проектов. Джиджи Хадид произвела фурор на показе Balenciaga. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru 18+. НАСА ищет добровольцев, готовых прожить год на Марсе. Им предстоит провести 378 дней в полной изоляции в специальном комплексе, имитирующем условия Красной планеты. Требования к кандидатам: возраст от 30 до 55, рост до 188 сантиметров, степень бакалавра в области инженерии, биологии или физики, отличное здоровье, отсутствие лунатизма и ограничений в еде. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Самое время отправляться на Марс. Если вы вдруг настолько страдаете интровертным отклонением, что можно отправиться не только на маяк теперь, но и прямо на Марс. Правда, на Земле. На Марс, на Земле. Летим, поехали.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Говорят, что НАСА ищет добровольцев, чтобы отправить здесь в специальные закрытые условия на год и посмотреть, как себя человек будет чувствовать в условиях Марса, протестировать свои марсианские разработки, какие-то специальные дома. От 30 лет, правда, придется вырасти уже, подростков туда не берут, нужен бакалавриат в специальных областях, биология, инженерия, понятно. Но есть интересные, очень специфические вещи, которые, видимо, были выяснены с точки зрения предыдущих исследований. Вот, допустим, нельзя болеть лунатизмом. То есть, понятно, никто не хочет проснуться где-то на Марсе в моменте с бродящим в ночи где-то человеком, который перебирает какие-то предметы. И так достаточно каких-то вещей, по которым можно переживать. Плюс не должно быть ограничений в еде. Потому что, наверное, на Марсе настолько круто кормят, что ты, если вдруг тебя желудок подхватит, будет переживательно. Так что на all-inclusive, похоже, на Марс мы летим. А куда еще, кстати, можно слетать на all-inclusive? Вот это мы будем разбирать в нашем форуме через несколько минут, через пару песен будем с вами общаться. Впереди Алекс Уоррен и Fever Dream, и Алан Уокер, и Изабелла Мелкман, и Кэтрин Орайан. Огромное количество артистов у нас здесь. Красавцы с тобой, Кирилл Данилов проведет с тобой ближайшие три часа.
0: Спонсор рубрики АО «Суточ».

0: что думаешь ты?
1: Красавцы Love Radio с тобой. Сегодня в нашем форуме мы решили вспомнить про сезон отпусков, который прямо сейчас в разгаре. Но, казалось бы, у каждого должна быть эта дилемма. Ехать на пресловутую All-Inclusive, чтобы уже ни о чем не думать. Стресса огромное количество было. Возможности сделать что-то нет. Готовиться не успеваешь. Так почему бы просто не взять вот этот пакетник, просто сесть, долететь до одной точки, чтобы тебя доставили в другую, и сесть и просто смотреть в море, на море и где-то на пятиразовом питании. Или же все-таки у вас есть это туристическое достигаторство, и вы хотите исследовать города, вы хотите бегать внутри, здесь пожить в хостеле, здесь, да, где-то в отельчике, каждый день когда-то на поезде, на автобусе гнать или, может быть, пойти вообще в горы. Вот этот активный исследовательский отдых, но для которого нужна определенная подготовка. Ведь, с другой стороны, за All-Inclusive ты же еще и переплачиваешь, но ты никогда не съешь и не выпьешь столько, сколько заплатил за какой-нибудь ультра All-Inclusive и все прочее. Вот какой формат отдыха вам ближе? Не утомил ли вас еще вот этот All-Inclusive? Не хочется ли вам чего-то исследовательского? Но, с другой стороны, есть ли у вас на это силы? Пишите 8-915-300-106-6. Ваше сообщение жду в Максе, а также заходите в наш канал. Там тоже под постом можно оставлять ваши комментарии. Пишите. Будем разбираться.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Infamous, I like the way you kiss me. В эфире Love Radio, и наш форум продолжается, где мы разбираемся, а есть ли смысл переплачивать вообще за all-inclusive, и не утомил ли вас такой формат отдыха? Хотите ли вы все еще лежать просто на откорме, или же интереснее исследовать города, ходить где-то по тонким улочкам, по узким? Вот Константин говорит, путешествовать, исследовать каждый закуток, пропитываться культурой нового места, вот настоящий кайф для путешественника. А полежать в удобной постели с трехразовым питанием я и дома могу. А вот не каждый может. Постель в лично у меня в студенчестве была крайне неудобная. Такая пружинистая, она еще надевалась раскладной диван. И помимо этого трехразовым питанием меня никто тогда не обеспечивал. Хотя и сейчас я от all-inclusive уже подустал. Александр пишет, ой, я вообще больше люблю ездить куда-то на природу с палатками отдыхать. Но уже на таком профессиональном уровне, что у меня есть все. От плиты до фена для волос. Так что там можно считать вообще полный all-inclusive. Это, кстати, еще многие называют глэмпинг, когда у вас не просто отдых с палаткой в каких-то суровых условиях, а когда есть возможность воспользоваться какими-то удобствами для тех людей, которых нужно медленно вводить в тему походов с палатками. И вы мне расскажите, как вы считаете, лично по вашим ощущениям, не утомились ли вы еще от такого формата отдыха, как all-inclusive? Нужно вам еще оно, просто лежать на лежаке и есть несколько раз в день? Или же хочется чего-то другого, чего-то новенького, исследовать города, исследовать улицы, бегать куда-то, да еще и не переплачивать за all-inclusive, который ты никогда в формате еды не отобьешь. 8-915-300-106-6. Пишите ваше мнение в Макс и также в нашем канале. Оставляйте комментарии, продолжим обсуждать тему.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: счастье будете испытывать вы на All-Inclusive или как самостоятельный турист? Разбираемся в форуме.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Ваше сообщение на 8-915-300-106-6, а также в нашем телеграм-канале собираю прямо сейчас. Вот там Заля пишет, что All-Inclusive — это не только про постоянное лежание у моря. В отелях есть куча программ, чтобы двигаться, развлекаться. Все сами выбирают, что им делать. Вот в последнем отеле была услуга по протиранию солнечных очков. Пожалуйста, вот это развлечение. Смотришь, немножечко замылилось. Снял очки, пошел, прогулялся, посмотрел на песочек, ощущал его ногами, сдал очки, протер, вернулся обратно. Вот это all действительно инклюзив, чтобы еще и ноги помяли, и кроссовочки протерли, и очки сверху к этому. Влад нам рассказывает, мне больше нравится минимально взять отель для сна, возможно, там для завтрака, чтобы с утра ничего не искать, а в остальном изучать окрестности и заниматься гастрономическим туризмом. Главное, чтобы на этот гастрономический туризм у тебя была заготовленная сумма. Вот, кстати, из последнего, когда я лично был в отеле, я понял, что меня прям ужало отсутствие размена. Ты вроде взял с собой какой-то кэш на непредвиденные ситуации в виде какой-нибудь экскурсии, которую вдруг ты возьмешь в All-Inclusive или, возможно, какие-нибудь траты в Duty Free. В общем, есть у тебя крупная сумма, и я понял, что не успел нигде это все разменять. И не было у меня никаких лебедей из полотенец, ничего интересного не получилось сделать, потому что никаких чаевых оставить я, по сути, не мог. Нет, мог, но жаба задавила. Пишите, как вы считаете, не утомил ли вас еще формат All-Inclusive? 8-915-300-106-6. Как вы считаете, нормальный ли это еще формат отдыха или все-таки, ну, пора уже идти заниматься самостоятельным исследованием? Разбираться в городе, а не просто лежать на пляже. 8-915-300-106-6, а также в нашем канале оставляйте свои комментарии.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Красавцы, с тобой мы продолжаем наш форум. Сегодня разбираемся с вашим отношением к all-inclusive. Вообще, есть ли смысл переплачивать за него и не устали ли вы от такого формата отдыха? Систа нам говорит: мне важно, чтобы в любое время подошла и поела, попила. Я вообще не искала в это время кэш, так что только all, а лучше ультра all-inclusive. В современных реалиях, да, добавляется еще одна проблема. Я вот со своей историей путешествий один раз успел попробовать оплату с телефона. Одно последнее мое путешествие было, в котором я прям, ой, как удобно, и прям все и конвертировалось, и расплатился, и вообще, зачем all-inclusive, ведь можно исследовать столько вещей, ах, теперь опять носить с собой наличку все это время, если налички нет нужной, то нужно еще и ходить и обменивать наличку, и конвертации нет, и уже как начинаешь задумываться, да, как будто чуть больше есть препятствий, чем хотелось бы. Владимир нам пишет, что очень не любит кататься на all-inclusive из-за ощущение финального стыда, когда ты возвращаешься и потом, ну, во-первых, на месте, говорит, ты ходишь с этими, со всеми тарелками, не можешь остановиться и не идешь к столу не с каким-то блюдом, идешь с корытом буквально огромным, потому что, ну, нужно же все попробовать, ну, как без всего остального, что там лежало, обойтись. А потом еще и возвращаешься и смотришь, вообще-то лето, это период, к которому мы все готовились, а по сути сидишь и крайне с заполненными штанами и с таким же заполненным весом на весах. Заполненными штанами, в смысле животом. Я не про то, что нехорошая была еда в отеле. Ну и также Данила нам пишет, очень активно нас приглашает приехать в Самару на не all-inclusive, а вполне себе на исследовательский отдых, чтобы и на Волгу посмотреть, и полежать где-нибудь там на местных набережных, отдохнуть на каких-нибудь лежачках. В общем, путешествие — это возможность увидеть новые города и их улицы, и стоит путешествовать, смотреть, исследовать новое, то, что тебе не покажут в отельном ресторане. Продолжайте писать 8-915-300-106-6. Как вы считаете, не устали ли лично вы еще от all-inclusive? Есть ли смысл переплачивать за все это, если можно просто адекватными порциями питаться в каких-то сторонних заведениях, еще и посмотреть действительно много нового? 8-915-300-106-6. И также в нашем канале продолжается общение. И это форум.
2: Спонсор рубрики.

0: дерьмо на суточно ро.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Знаете, чем отличается подарок из Универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Много музыки. Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Введение платы за иностранный интернет-трафик не планируют. iPhone отправили в будущее. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Минцифре не рассматривают введение отдельной платы за иностранный интернет-трафик, об этом заявили в ведомстве. Напомню, в марте СМИ распространяли информацию о якобы планах российских властей сделать платным использование VPN-сервисов в случае превышения трат в 15 гигабайтов в месяц. Аферисты вместо звонков теперь отправляют жертвам сообщения о том, что их родственники или знакомые якобы попали в ДТП и срочно нуждаются в помощи. Как выяснило Москва-24, в качестве доказательства злоумышленники кидают ссылку на фото или видео с места происшествия. Это ведет на вирусный сайт, через который личные данные и информация из банковских приложений пользователя поступает к мошенникам. Детские сим-карты будут автоматически блокироваться при нуле на счете, заявили в Минцифры. Согласно нововведению, оператор будет обязан ограничивать звонки, смс, а также мобильный интернет и любые связанные доп. Услуги. Как выяснил РБК, мера поможет в борьбе с многократной заменой симок, что снизит процент мошенничества. Британская рок-группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом. Диск продолжительностью 1 час 2 минуты состоит из 14 треков, в записи которых приняли участие в том числе Пол Маккартни и Чад Смит. Пластинка будет доступна в цифре, на виниле и CD. Потомки через 250 лет получат iPhone 17 Pro Max. В Apple к 250-летию США решили отправить гаджет в будущее с помощью капсулы времени. Артефакт запечатали и откроют только в 2276 году, во время празднования 500-го юбилея страны. Организаторы объясняют выбор тем, что смартфон лучше всего отражает повседневную жизнь современного человека. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы, с тобой продолжаем это утро, и через 250 лет наконец-то кто-то получит iPhone 17 Pro Max. Заложили капсулу времени в компании Apple и сказали, вот же он, гаджет, который лучше всего отражает повседневную жизнь, это человеческий смартфон. Погодите, а где антидепрессанты? А где ипотечный договор? Это что это за капсула времени? Вы считаете, что наше время отражает только лишь один телефон? Ну, понятно, что Apple все это еще пока не производит, но как будто бы сложатся странные впечатления, тем более, если он будет запечатанный в коробке. Там должны быть сохраненные определенное количество нейрослопов с бананами и вишнями, которые друг другу изменяют. Там должны быть все песни, которые сейчас вирусятся, чтобы люди посмотрели и поняли, они градировали, развивались или же деградировали все это время. Должна быть какая-то точка отсчета. Тем более, ну что это для них, это будет как дисковый телефон. Вряд ли они обрадуются. И если за ближайшие 250 лет, услышав эту новость, никто эту капсулу времени не вскроет и, так сказать, не ускорит течение времени. Вот так теперь можно будет называть воровство и ограбление. Ну да ладно, начинаем это, продолжаем, точнее, это утро, 9 часов, и этот час у нас открывает Hugel, Email, Angel, Alternate, Moving to the Sun. А совсем скоро мы еще разберемся в значении иностранных песен в кириллице.

0: кириллица.
1: Мари Крэмбери и Океан только что в эфире Love Radio, но теперь к англоязычным песням, в которых мы копаемся и ищем явные тайные смыслы. Явные для тех, кто знает английский, но вдруг, может быть, что-то не расслышал, и тайные для всех, кто английский не знал, но слушает песню, качается под нее. Сегодня разбираем Fastboy и Topic, Forget You. Про кого же он хочет забыть, а ведь именно так называется этот трек.

быстро пробежимся по припеву перед тем, как придем к припеву. God, I wish I never met you. God, о боже, я хотел бы никогда тебя не встретить. I keep forgetting to forget you. Все забываю забыть тебя. Вот такая вот тавтология для искусства созданная. And from the start, I should have known your bad news. И с самого начала, I should have known, мне следовало знать your bad news, что ты это плохие новости. I keep forgetting to forget you. Все забываю тебя забыть. А теперь послушаем, какой контекст.

0: может, это не самое знакомое слово на название города, штата. I'm driving down the coast of Delaware. Еду вниз по побережью Делавера. And I have to leave before I fall off the tightrope. Мне нужно уйти, пока я не сорвался с каната. Такая метафора. Tightrope. Run for my life, 'cause babe, I'm well aware. Борюсь за свою жизнь, спасаюсь бегством. Детка, потому что я хорошо знаю, прекрасно знаю. Need to get out of here right now. Нужно сматываться отсюда, уходить отсюда прямо сейчас. И дальше говорит, out of my head. Уходи из моей головы, прочь из моей головы. I'm begging you, я молю тебя, молю тебя. Driving so fast, еду так быстро, but my heart won't move. Но мое сердце все равно сопротивляется, что бы я ни делал. Whatever, whatever I do. И дальше просит, чтобы все-таки... Кто-то помог ему забыть эту самую несчастную, неразделенную любовь. Именно про этот трек Topic и Fast Boy Forget You. Теперь можем послушать полностью с новым знанием.
1: Спонсор рубрики АО Супер.

0: Take Me There в эфире Love Radio. Ну а нашу мы не покидает чемпионат мира по футболу. Вот в Перу назвали в честь Эрлинга Холланда 559 новорожденных. Огромное количество из-за популярности норвежского форварда теперь будет в Перу огромное количество Эрлингов и не меньше Холландов. 468 детей назвали Холландом и еще 91 просто буквально Эрлинг Холланд. Без каких-либо дополнительных уточнений полностью взяли все имя. Отмечается, большинство имен зарегистрировали в первые дни ЧМ, а потом еще и подскочило это число после того, как Холланд забил 7 голов в 4 матчах, включая дубли Ираку, Сенегалу и Бразилии. Ну где же? Где же наша знаменитая традиция? Не умеет создавать нормальные имена, но была же Доздраперма. Почему нет Эрхо или Хоэра или Хоэрла? Ребят, мы же давным-давно научились уже делать эти имена из сокращений. Почитайте словарь, найдите то самое. Мое любимое — это Дрипанальд. Дрейф Папанинцев на льдине. Ну и вот здесь уже тоже можно покреативить. Ну чего просто Холландом-то называть?
1: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего 3 слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Отправляемся в наше путешествие, красавцы, с тобой. Давайте узнаем, что же несет сегодняшний день.
1: Овны.
0: В начале недели стоит выйти из зоны комфорта, особенно по части карьеры.
1: Тельцы.
0: Благоприятный день для проведения переговоров и привлечения спонсоров.
1: Близнецы.
0: Сегодня вам повезет и в бизнесе, и в любви.
1: Раки.
0: Тщательно планируйте свои действия, прежде чем начинать что-либо.
1: Львы.
0: Вы склонны не считать деньги, совершать ненужные покупки.
1: Девы.
0: На первый план сегодня выйдет общение. Смело вступайте в контакты.
1: Весы.
0: День пройдет на позитивной волне.
1: Скорпионы.
0: Пора открыть главу жизни, полную приключений.
1: Стрельцы.
0: В этот период лучше отдыхать, а может, время запланировать отпуск.
1: Козероги.
0: Не давайте обещаний, если не сможете их выполнить.
1: Водолеи.
0: Сегодня нужно будет бороться, отстаивать свои права и защищаться.
1: Рыбы.
0: Пришло время тех, кто настроен сегодня действовать решительно.
2: Спонсор рубрики АО «Суши».

0: стоимость билета из Москвы на одного человека на сегодня прямой до какого-то города и даю три города. Вам нужно понять, в какой из этих городов можно лететь прямо сегодня за эту стоимость. Будет небольшая подсказка для тех, кто решит ей воспользоваться. Сейчас мне нужен участник 8-915-300-106-6. 8-915-300-106-6. Пиши сейчас «Я хочу», если хочешь поиграть.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинос» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинос», Магнитогорск.
8: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Н, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
11: «Лаврадио».

0: Redacted. Сверх опека, переопека. А мы тоже о вашем отпуске беспокоимся и проверяем туристическую интуицию. Это наша игра «Сорванцы», где мы будем определять, насколько хорошо мы умеем ловить билеты в моменте. Сергей у нас на связи. Сергей, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Откуда ты нам дозвонился?
1: Йошкар-Ола.
0: Из Йошкар-Олы. Приветствую. Как часто тебе удается в моменте куда-то вот сорваться на небольшую поездку или на большую?
1: Очень редко, к сожалению.
0: Очень редко. Где был последний отпуск?
1: Последний отпуск – Калининград.
0: Калининград. О, хорошо. Еще уже было тепло или еще холодно?
1: Было тепло.
0: Ну, потому что я последний раз, когда был в Калининграде, я там был на катке. Там неожиданно для всех калининградцев выпало огромное количество снега, мы просто скользили по улицам. Ну, сейчас у нас задание будет такое. Я тебе назову стоимость билета на сегодняшний день из Москвы в какой-то город. Дам тебе три города, и тебе нужно будет понять, в какой из городов эта самая цена. Готов?
1: Готов.
0: Итак, внимание, сегодняшняя цена — это 24 600 рублей, напоминаю, за прямой перелет. Это билет в Ташкент, или же в Милан, или в Петропавловск-Камчатский. При желании ты можешь взять подсказку.
1: Угу, так, я думаю, Ташкент ближе, скорее всего, будет дешевле.
0: Угу.
1: Ну, либо Милан, либо...
0: Петропавловск-Камчатский, да, это наши три варианта.
1: Петропавловск-Камчатский, да.
0: Смотри.
1: Ну, давайте Петропавловск-Камчатский.
0: Ты думаешь так, или все-таки воспользуешься подсказкой? На всякий случай себя перепроверить.
1: Ну, давайте,
0: чтобы
1: на всякий случай.
0: Получить эту подсказку...
1: Да, случай бывает всякий.
0: Да, чтобы получить подсказку, нужно кому-то в прямом эфире признаться в любви. Сможешь ли ты это сделать?
1: О, проще простого. Конечно, своей любимой жене Татьяне. Я признаюсь в любви, я ее очень сильно люблю.
0: Татьяна, передаем тебе привет. Итак, твоя подсказка. В 1977 году этот город стал первым городом Средней Азии, где открылся метрополитен. Его станции отличаются уникальной архитектурой и строились с расчетом на сейсмическую устойчивость к 9-бальным землетрясениям.
1: Ну, тогда это Ташкент.
0: Ну, если ты считаешь, что это Ташкент, это твой финальный выбор. О, я тебя поздравляю, потому что да, это абсолютно верный ответ. 24 600 рублей. Единственный прямой перелет из всех трех городов, которые я тебе назвал, оставшийся. 3 часа 50 минут в полете, потому что в Милан, естественно, сейчас мы напрямую не пролетим. Самый дешевый билет сейчас туда стоит 22 700 рублей с двумя пересадками, и целые сутки нужно будет провести в полете, но в итоге ты окажешься в Милане. И даже в Петропавловск-Камчатский сегодня закончились прямые билеты. Только лишь с пересадкой в Южно-Сахалинске можно сегодня улететь за 30 100 рублей, проведя 15 часов в полете. Я тебя поздравляю, Сергей, дарю тебе набор для белоснежной улыбки от «Президент». Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую For Calcium, щетки с минералами, алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Поздравляю тебя еще раз.
1: Спасибо большое.
0: Отлично, будем еще испытывать нашу интуицию туристическую, но уже завтра, поэтому приготовьте свои поисковички. Может быть, сегодня что-нибудь посмотрите, может быть, потренируетесь немножко в нашей игре за эфиром, а завтра уже вполне возможно дозвонить.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Шесть плюс.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

путешествовать в нашем эфире, потому что продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». И главный приз здесь — это морской круиз в Сочи. Из Сочи в Италию. В Сочи вы прилетите, а оттуда уже поплывете на лайнере «Астерия Гранде». По системе все включено. Нужно ловить сигнал ведущего, дозваниваться в эфир и занимать свое место первым в финале. 17 июля, вот совсем скоро, в конце на этой неделе, мы уже определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.

0: 3000, получи, застрахуй машину, застрахуй. 3000, получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
12: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: В России увеличат пенсии. Деньги за отмененные туры можно вернуть. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России в следующем году повысят все виды пенсии, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из Торгово-промышленной палаты. Также в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, в частности, бывших шахтеров и летчиков. Пользователи иностранных сим-карт больше не смогут зайти на заблокированные в России интернет-ресурсы. Как сообщили в Минцифре, к зарубежным абонентам применяется общий режим фильтрации. Однако доступ к сервисам, которые сами перестали работать в нашей стране, сохраняется. Роспотребнадзор поможет вернуть деньги за несостоявшиеся туры, напоминает Москва-24. Ведомство начали поступать жалобы от потребителей, которым туроператоры отказывают в возврате средств при отмене путевок на фоне осложненной обстановки. Чтобы получить поддержку, гражданам необходимо направить в управление заявление о защите прав и интересов группы лиц. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Кирем Бюрсин впервые поучаствует в российском проекте. Съемки картины «Любовь вне расписания», главную роль в которой получил турецкий актер, пройдут в Стамбуле осенью этого года. Выход ленты на экраны ожидается в феврале 27-го. Постоянные мысли о работе даже во время отпуска могут быть опасны для здоровья. Психологи уверены, что смена делового настроя человека на беззаботный происходит только на 7-й день отдыха. Поэтому важно не дробить его на мелкие отрезки, а брать полноценные 2 недели. Также эксперты рекомендуют четко планировать выходные, ведь возвращение к профессиональным задачам зачастую происходит из-за непонимания, чем можно занять все время. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Кирилл Данилов с тобой. Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» продолжается. И вот исследователи нам напоминают, что нельзя дробить свой отпуск. Нужно брать минимум 2 недели, потому что переключение с делового на беззаботное настроение происходит только лишь на 7-й день. В таком случае, а чего вы даете нам всего 28 дней? То есть мы должны взять 1-2 недели, 2-2 недели и потом как 6 месяцев очень делового, вообще абсолютно не беззаботным. Мне кажется, после 6 продолжительных месяцев работы невозможно вообще в целом переключиться и за 2 недели обратно. Это становится всей твоей жизнью. Так что я все-таки за то, чтобы дробить этот отпуск и вот здесь немножко отдохнуть, там немножко отдохнуть. И в целом вроде как жизнь становится полегче и попроще. Но у психологов и в целом у моего организма вполне возможно тоже может быть другое мнение на данный счет. Откроет этот час Another и Talk to You. Еще целый час, красавцы, с тобой. Доброе утро.
4: Спонсор рубрики «АО Суточно».

Трэвиса Келси на огромной арене в Madison Square Garden, и после этого нашелся так называемый художник американский Джастин Жиньяк, который придумал эксцентричный проект. Он собрал мусор, который остался после мероприятия. Облачился в смокинг, пришел к спортивному комплексу, собрал на улицах мусор, оставшийся после свадьбы. Затем он расфасовал найденные предметы в прозрачные пластиковые кубы с надписью «Just Married» и начал продавать их на сайте за $25 куб. И помимо стандартных были большие кубы с мусором за $100. Фанаты сразу же раскупили абсолютно весь мусор. Художник продал им сигаретные окурки, бумажные стаканчики, пластиковые соломинки, кусочки ткани и пластиковые пакеты и так далее. Огромное количество мусора, которые были внутри. Интересный получается проект. Вот вы думаете, просто кто-то наживается на фанатах. На самом деле проект этот образовательный. Просто следующая часть коллекции будет уже треугольнички, пирамидки, потом будут небольшие овальные такие цилиндры. И все это для чего? Чтобы научить правильно выкидывать. Потому что к коллекции еще и будет огромный мусорный бак, в котором будут квадратные отверстия, круглые отверстия, треугольные. И вот фанаты Тейлор Свифт будут как раз в моменте, прикасаясь к любимой артистке, так или иначе опосредованно, еще и учиться правильно выкидывать мусор в нужную корзину. И формы будут учить. Очень полезно.

0: Радио идет прямо сейчас. Кстати, выяснили, какое слово в русском языке имеет рекордное количество значений. У вас есть буквально пара секундочек, чтобы подумать. Это тот самый глагол «идти». Заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская подчеркнула, что спектр употребления этого глагола невероятно широк. Слово используется для описания не только физического перемещения и людей, и транспорта, но и природных процессов. Кроме того, с помощью данного глагола передают распространение звука, света и ароматов. Ну, знаете, известное выражение «аромат пошел». А также еще и абстрактные понятия. Течение времени, ведь время тоже идет, развитие событий или движение к поставленной цели. А еще отдельно выделяются значения соответствия. Например, когда говорят, что одежда кому-то идет, это пошло бы прям, вот тебе бы пошло. При сравнении данных различных словарей, количество значений слова «идти» составляет от 27 до 56. Огромное количество. И вы еще говорите, что тяжело учить иностранный язык. Вот, пожалуйста, представьте иностранец, который приехал и говорит, вот идет тебе одежда. Куда одежда идет? В какую сторону? Благо, мы уже за одеждой никуда не ходим, потому что появились доставки. А одежда ведь приходит в пункт выдачи на доставке. Удивительный глагол.
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Love Radio. Совсем скоро мы поговорим, какие же самые главные факторы в работе существуют, чтобы вы чувствовали себя максимально удовлетворенными. Что нужно на рабочем месте, чтобы вы получали максимальное удовольствие для работников и для начальников максимально важно. Через несколько минут расскажу вам, в чем там дело.
1: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Beyoncé Single Ladies put a ring on it. Также можете назвать тут композицию. Это Beyoncé здесь в эфире Love Radio. Ну а мы определяемся, какие условия являются главными для получения удовлетворения от работы. И говорят, зависит это все далеко не от размера премии или корпоративных бонусов. Согласно исследованию, на продуктивность влияют три базовые потребности. Первый фактор — это автономия. И это не про отсутствие правил, когда за тобой вообще никто не следит. Просто когда сотрудники чувствуют доверие со стороны руководства, что тебя не проверяют постоянно, постоянно не дергают, что у тебя есть определенная свобода, и ты можешь ей пользоваться. Не менее важна оказалась и компетентность. Людям важно чувствовать себя эффективными и иметь возможности для обучения, развития навыков, получения конструктивной обратной связи. Вот то самое ощущение прогресса и мастерства важны для вовлеченности, даже если работа не требует идеальности. Ну и третий фактор — это связь с коллегами и руководством, а также чувство принадлежности к коллективу. Как отмечают сами исследователи, аспект стал особенно важен в эпоху удаленной работы, где люди часто лишены нормального общения. Тебе нужно все-таки с кем-то поддерживать связь. Авторы исследования подчеркивают, что качество мотивации гораздо важнее количества этой самой мотивации. Давление, чувство вины, страх или погоня исключительно за какими-то внешними наградами дают худшие результаты для долгосрочного благополучия, чем мотивация, основанная на интересе и смысле. Так что если вы дадите тот самый интерес и смысл, ваши работники запоют. В общем, три главных правила. Отстаньте от работников, дайте им возможность самим реализовываться и не контролируйте их постоянно, дайте им определенную автономность, также дайте им понять, что они, естественно, являются профессионалами в своем деле. И третий фактор — просто пусть пообщаются с коллегами. Организуйте столовую, чтобы у людей была возможность разговаривать.
1: Спонсор рубрики — АО «Суточно».

Полина Гагарина и Happy End. Новинка в эфире Love Radio. Ну а мы готовимся завершать утренний эфир. В 4 часа мы с вами исследовали последние новости, все, что происходило. Знаем, что теперь за $25 можно купить куб с мусором со свадьбы Тейлор Свифт.

0: можешь получать удовольствие. Узнали, любим ли мы all-inclusive? Как оказалось, да нет, большинство в целом хотят что-то исследовать. Главная причина для all-inclusive-ных людей – это нежелание использовать наличку, ходить, что-то там перепридумывать. Вроде как, изжил себя формат, уже все хотят что-то исследовать, насмотрели соцсетей, а нет, наличку с собой таскать никто не хочет, хочется спокойненько себе выйти на пляж, поесть и отдохнуть. Кстати, про отдохнуть. Давайте до завтра, до 7 часов утра. Вот теперь мое время наступило отдохнуть, и вы тоже немножечко поработаете, и к нам приходите отдыхать. За окном, как и было, 33 дня дождя. Продолжается завтра 34-й, но говорят, к середине недели должно все закончиться. Если у вас не дождливо, завидуем вам и ждем, чтобы в московском регионе все было так же. До завтра, до 7 часов утра. Всем классного дня. Пока-пока.
1: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

0: круглосуточно ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама. Меньше минуты.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыки.
1: Для музыки.
2: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
3: Маткапитал предложили направлять на ремонт жилья. Названы самые большие страхи подростков. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме призвали использовать маткапитал для ремонта жилья. По словам депутатов, меры позволят тысячам семей воспользоваться выплатой для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение новой квартиры не требуется или невозможно. Россияне массово стали обращаться в автосервисы из-за некачественного бензина, сообщает «Коммерсант». По информации издания, у автомобилей падает мощность, двигатели выходят из строя, а в топливе фиксируют песчаный осадок. Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени. Сценаристы второй части легендарного «Основного инстинкта» раскрыли подробности сюжета. Так, у главной героини Кэтрин Траммелл, к роли которой вернется Шерон Стоун, появится дочь Джезебель. Она станет важным персонажем в истории. Производством сиквела занимается компания Amazon. Премьера запланирована на 2027 год. Подростки больше всего боятся работать без выходных и остаться без денег. Как выяснила газета «Ру», старшеклассников перед вступлением во взрослую жизнь сильнее всего пугает ответственность. Почти треть опрошенных опасаются не оправдать ожидания родителей. 20% переживают, что у них не останется свободного времени на хобби и личную жизнь. Только 7% не волнуются и с предвкушением ждут начала нового этапа. Мужчина женился на нейросети с благословения своей супруги. 49-летний американец познакомился с цифровой женой во время пандемии COVID-19. Тогда из-за локдауна он оказался дома в одиночестве. Когда отношения переросли в романтические, пользователь оформил виртуальный брак, сменив статус персонажа и купив для нее свадебное платье во внутриигровом магазине. При этом его реальная дама сердца, с которой он прожил более 20 лет, уверена, что союз с ИИ нельзя воспринимать как измену. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
4: Колоссальный Love Radio привет всем, кто остается на одной волне с нами. Новые 60 минут, как всегда, скрасим главными хитами на старте этого часа. Kylie Minogue, Can Get You Out of My Head. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: в лето. Итальянские каникулы.
1: Ну что ж, Лав-Радио продолжает дарить тебе возможность побороться за морской круиз из Сочи в Италию на лайнере Астория Гранде по системе «Все включено». Происходит это в рамках проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». Ну и чтобы занять свое место в финале и попытать удачу, прямо сейчас дозванивайся в эфир по номеру 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
10: Папа, динозавры в городе.
9: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
10: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
11: Возрастное ограничение 0+.
12: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: в лето. Итальянские каникулы.
1: Итак, друзья, это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето». Итальянский сезон в эфире Лав-Радио, в котором мы разыгрываем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал второго этапа, необходимо занять свободное место, как всегда, на нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Диме. Дима, я тебя приветствую.
2: Да, привет всем. Максим, рад слышать тебя снова после отпуска.
1: Взаимно. О, отпуск уже был, да? Значит.
2: Ну, у тебя.
1: Спасибо большое за... Слушай, да. Как приятно, когда мне видишь такое внимательное отношение. А у тебя когда отпуск был, Дима?
2: Да. А у меня будет только через месяц пока.
1: Через месяц. Это что, получается, это мы про Италию говорим?
2: Ну, если выиграю, то прям совпадет идеально.
1: На Астория Гранде. А слушай, а если получится еще и в Италию, то это получается два отпуска за один месяц, правильно?
2: Ну, получится, да. У меня... Это будет вообще прям джекпот.
1: У меня с математикой не очень всегда было, но примерно так должно быть. Ну, слушай, много отпуска не бывает, правильно? Много не мало. Вот, поэтому что, поборемся, да, попробуем. Как всегда, приступим к самому главному. У нас есть виртуальный лайнер, который состоит из трех палуб. На каждой палубе находится по 10 кают. Задача прежняя – не попасть в каюту, которая уже занята кем-то из предыдущих участников. Итак, палуба 1, 2 и 3 и по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты?
2: Я выбираю третья палуба, седьмая каюта.
1: Третья палуба, седьмая каюта. Идем по рядам и находим седьмую каюту. Ну и что, получается, прямо сейчас узнаем, свободно там или нет.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Добро пожаловать в каюту. Ну, здорово? Радует?
2: Ну да. Да,
1: результат. Дим, мы тоже рады, что мы с тобой сейчас общаемся, что ты дозвонился и, самое главное, занял свободное место в нашем виртуальном лайнере, с чем я тебя поздравляю. Ты проходишь финал второго этапа 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио». Мы определим победителя, который отправится в Италию. Ну а все подробности и правила акции ты всегда можешь найти на сайте lavradio.ru, категория 18+.
0: Билеты в лето в эфире Лав-Радио.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Архитектор.
8: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Битва. Иллюзин. Только что в эфире Лап-Радио. Что ни говори, а от погоды настроение хоть немного-то зависит. Очень хочется исключительно солнечных дней, но пока что наши с вами компаньоны на ближайшие дни – зонты и дождевики. Ну и ваши любимые хиты, конечно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лап-Радио.
0: И вот с некоторыми из них проведем финальные минуты этого часа. Впереди Ларина «Is It Love», BTS «Come Over» и Дэвид Гетта «See You Let's Love» сразу после короткой паузы. Ну и еще больше 100% в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Гвен Стефани, Эйкон, Мадонна, Биволф и многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте от Beats of the Second Voice, Let Me Be, ну и много 100% хитов впереди. От Love Radio, у микрофона Максим Абдуллин. Большой привет.

0: Gwen Stefani, I Can't The Sweet Escape. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и в эту минуту забежим вперед, чтобы узнать, с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес звонкий, невероятно.
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не...
0: Немного раньше Дэйм Импала и Дженни Дракула. Хьюгель, Alternate, Moving to the Sun. Совсем скоро.
3: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Гарри наконец-то сходил на козлиную йогу, где его ударил козленок. На что просто посмеялся принц Гарри, потому что он уже закален и привык принимать удары от королевской семьи и вообще в целом со стороны Англии. Его это уже не страшит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: дерьмо на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Шутка закончилась. Чунгуо汽车是认真的.
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Чтобы мы не забывали» лучшее из 2000-х. В новой обертке «Птайт Сигала» Джексом и Илон Кидрон только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами встретим финальные минуты этого часа. Под занавес Rehab, Vice, J.P. Cooper, Jet Lane, Zvonky и его новая невероятная Армин Ван Бюрен, Софилис Бекстер, Not Giving Up on Love. Через мгновение оставайтесь и не пропустите.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Где бы вы ни находились, сделаем ваш день чуточку ярче с помощью 100% хитов. На старте этого часа Kungs, Fabulous, London Galaxy. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Мелоди Мичико. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, мы с вами движемся дальше, и вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес Love, Love You Like That. I know you are, talk to you. И сразу после небольшой паузы Леони Келлум Скотт «Stay». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. 校花已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Лав Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: сайте lovradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Лав-радио года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Телефон рекламной службы «Лав-радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: вечеринке. Путешествуем по прошлому с помощью музыки I Follow Rivers от Люки Ли из 2011-го. Много разнообразных хитов впереди, и вот с какими завершим текущие 60 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Финальный музыкальный отрезок этого часа проведем с Арианы Гранде. Hate That I Made You Love Me, Love, Love You Like That и Duke DuMont Ocean Drive через мгновение.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Очередной час проведем в компании 100% хитов. Первые 20 минут. Dua Lipa, When in Season, Day T, Take Me There. На старте Медуза.

0: The Balls are Magnetic. Только что в эфире Love Radio. И здесь же прямо сейчас забежим на 40 минут вперед. Узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: На горизонте музыкальном и под занавес лирик Don't Go Mad. Совсем скоро. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить. Май Мишель на малиновой луне. И после небольшой паузы Терри Уимс, Мистер Know It All. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: 250 лет наконец-то кто-то получит iPhone 17 Pro Max. Заложили капсулу времени в компании Apple и сказали, вот же он, гаджет, который лучше всего отражает повседневную жизнь, это человеческий смартфон. Погодите, а где антидепрессанты? А где ипотечный договор? Это что это за капсула времени? Там должны быть сохраненные определенное количество нейрослопов с бананами и вишнями. Там должны быть все песни, которые сейчас вирусятся, чтобы люди посмотрели и поняли, они развивались или же деградировали все это время.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Summer's Back. Look at Jazz Glean, только что.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся дальше, и по занавесу этого часа встретим Софи Рейс, Алан Уокер, Гуар Конрон, Лирик Don't Go Mad и Робин Шульц, Эрик Сирол, Speechless. Сразу после небольшой паузы здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 4.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: В МВД предупредили о мошенниках под видом юристов. Гель-лак оказался вреден для подростков. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД зафиксировали всплеск активности мошенников, выдающих себя за профессиональных юристов. В ведомстве рассказали, как распознать злоумышленников. Так они создают ощущение срочности, пугая депортацией или огромными штрафами, чтобы заставить жертву принимать решение импульсивно. Более того, аферисты требуют полную или частичную предоплату наличными или переводом на карту еще до подписания официального договора. В России вновь предложили поднять возраст молодежи, теперь до 40 лет. Академик РАН Геннадий Онищенко уверен, что возраст является динамической величиной. Например, сегодня многие создают семьи на пятом десятке. По словам медика, министра здравоохранения нашей страны Михаил Мурашко поддерживает эту инициативу. Эксперты предупредили об опасности гель-лака для детей и подростков. Как выяснила Москва-24, любое механическое закрытие ногтей мешает их естественному росту, а еще может вызывать сильную аллергию. Напомню, гражданам до 14 лет сегодня в салонах наращивают и покрывают ногти только с разрешения родителей. Однако с 1 декабря в рамках Нового года делать это будет запрещено. В эфире Love Radio продолжается второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на нашем сайте 18+. Американские рестораторы разбогатели, сделав блюда бесплатными. Местные предприниматели стерли все цены из меню, а вместо счета гостям предложили самим решать, сколько оставить. Оказалось, когда человека не загоняют в рамки, он платит щедрее. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Бекки Сюзанна, Кэтсай, Градусы, Маршмеллоу и многие другие скрасят первые 20 минут этого часа на старте. Отметится Кристина Агилера, Джин ин зе Баррел. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин.

0: Мальбек и Сюзанна только что в эфире. Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. Вот с какими хитами проведем ближайшие 40 минут этого часа. Под занавес The Fade of Ophelia, Taylor Swift. Чуть раньше Sump, My Body Is Ready. Hugel, Alternate, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun.
0: Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске
12: 20 66 66. Love Radio.

0: Включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
5: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: всегда больше 100% хитов и саундтреков твоей любви в новом часе здесь в эфире Love Radio.
1: Реклама. Меньше минуты.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: музыку.
1: Много музыки.
0: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: В Максе появилось обновление. Назван самый популярный российский хит. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Максе появились комментарии в публичных и приватных каналах. Об этом рассказали в пресс-службе платформы. Включить их можно в настройках, однако функция доступна только пользователям устройств Android и веб-версии мессенджера. В Минпросвещении осудили тренд молодых мам на детскую одежду нейтральных цветов. По словам экспертов, когда женщины придерживаются минимализма, сводя яркие акценты к минимуму из опасений перегрузить нервную систему ребенка, у него может сложиться искаженное представление о реальных оттенках. При этом ведомстве не отрицают, что перенасыщение искусственными цветами в современном мире провоцирует раздражение и снижение концентрации. Фильм о Майкле Джексоне установил исторический рекорд. Читай о новом достижении легенды на современном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Песня «Седая ночь» Юрия Шатунова стала самым популярным хитом российской эстрады, выяснил ТАСС. Напомню, в апреле сгенерированный нейросетью кавер на эту песню в исполнении американского рэпера Канье Уэста занял первую строчку в мировом рейтинге «Шазам», а также массово завирусился в интернете. Пользователи сети обсуждают вероятность переноса премьеры нового фильма о Человеке-пауке в России. В некоторых телеграм-каналах появилась информация, что старт хотят отложить с 31 июля на 15 августа ради выхода отечественной картины. Официального комментария от прокатчиков пока нет. Российские мужчины ощущают кризис среднего возраста уже в 28-30 лет, когда ранее тенденция начиналась в классические 40-45. Как отмечают психологи, всему виной соцсети и культ успеха, которые диктуют строгие условия. Например, к 30 уже нужно иметь квартиру, деньги, бизнес и идеальную жизнь. Без этих атрибутов молодые люди начинают сомневаться в себе. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Ситуация с понедельником, как с бывшими. Тут надо пройти все стадии от торга до отрицания. Мы же с тобой продолжаем плавное движение в сторону принятия. Это Love Radio. С этого часа с тобой я, Дима Вебер. Первый в часе Анотр Ток

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: One Republic в продолжении часа с треком Give Me Something. Ну, знаете, я человек отзывчивый, меня два раза просить не надо. Если хотите, чтобы я вам что-то дал, то, пожалуйста, получайте. В нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 17 июля мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на нашем сайте lafradio.ru, категория 18+. Телефон прямого эфира неизменен 8-495-956-106-6.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 206666.

0: С работой Дракула. После такой песни, конечно, надо было бы разыграть парочку билетов в Румынию, но мы воздержимся.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Потому что у нас есть билеты куда поинтереснее. Два билета сегодня, возможно, выиграет наша прекрасная претендентка по имени Анна. Аня, привет.
2: Да, здравствуйте.
0: Аня, ну как настроение? Как настрой?
2: Вообще отлично.
0: Супер.
2: Очень хочу выиграть.
0: Ты звонишь из Самары. Я понимаю, в вашем городе одна из самых красивых набережных в России. Наверное, смотреть на реку уже как-то подустал организм, да, и хочется чего-то побольше да пошире.
2: Да, да. Хочется за границу, да.
0: Кто тебя сегодня поддерживает в игре?
2: Меня сегодня поддерживает сестра моя.
0: Так, сестре привет. Надеюсь, она уже сделала все магические обряды.
2: Спасибо,
0: заклинания
2: большое,
0: прочитаны,
2: да, конечно,
0: пальцы скрещены.
2: Мыслях.
0: Правильно. Ну, тогда давайте не откладывать в долгий ящик. Стреляем. У нас есть 3 палубы, 10 кают. Надо выбрать что-то одно. Какая палуба это будет?
2: Вторая палуба, 4-я каюта.
0: Вторая палуба, 4-я каюта. Ну-ка, поднимемся, посмотрим.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Ну, Аня, ну, молодец. Ань, я тебя поздравляю. Вторая палуба, 4-я каюта становится твоей по праву. Ну, а 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя. Надеюсь, если ты выиграешь, возьмешь сестру с собой, и там вы оторветесь.
2: Ура!
0: От души.
2: Спасибо большое.
0: Тебе классного
2: спасибо.
0: Настроения. Это Лав Радио. 2 билета в лето. С вами по-прежнему Дима Вебер. Классного дня. Поехали дальше.
1: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Архитектор.
4: Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна яйцо S1 всего 4 рубля 90 копеек за штуку. Идеальная основа для любимых рецептов. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 1 по 14 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это LJ и трек «Sayonara». Детка, кстати, для записи вокала пригласили поп-звезду из Косово, Эру из Трефи. Ее голос в треке многие путали с Рианной из-за сильного сходства тембров. А вот эти треки ты точно ни с чем не спутаешь.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы услышим Сергея Лазарева и Полину Гагарину с долгожданным дуэтом «Happy End», а завершит час как раз вышеупомянутая Риана треком «Diamonds». Shine bright like a Love Radio.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну,
7: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
11: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от Тандамс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20%. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу.

0: Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+. Plus.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Мошенники разработали схему обмана через QR-коды. Болельщики требуют исключить сборную Аргентины из ЧМ. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аферисты обманывают россиян через технологию бесконтактного внесения средств. Как уточнили в МВД, жертва в мессенджере получает скриншот или QR-код, позволяющий в банкоматах идентифицировать клиента и зачислить на счет деньги. Ведомстве также добавили, что злоумышленники пытаются убедить россиян отправить свои сбережения на дроперские карты с помощью терминалов. Российские банки призвали Минцифры пересмотреть проект о массовых звонках, пишет РИА Новости. Согласно новым правилам, операторов хотят обязать предупреждать абонентов о таких вызовах заранее по СМС. Финансовые организации считают, что жалобы клиентов могут привести к блокировке без проверки. Помимо этого, дополнительное уведомление увеличит расходы, что может повлиять на стоимость услуг. Футбольные фанаты по всему миру требуют исключить сборную Аргентины с ЧМ-2026. Болельщики уверены, что ФИФА делает все для победы именно этой команды. Однако в качестве примеров называют лишь непоказанную Месси красную карточку в матче группового этапа с алжирцами и легкую сетку плей-офф. Поклонники даже создали петицию, которую уже подписали почти 4 миллиона человек. Руководители стали лояльнее к служебным романам. Раньше большинство работодателей запрещали такие отношения внутренними правилами, но теперь многие признают, что контролировать личную жизнь сотрудников бессмысленно. Более того, в период влюбленности у людей нередко растет мотивация и интерес к их деятельности. Пара из Бразилии попала в Книгу рекордов Гиннесса, поцеловавшись 195 раз за 30 секунд. Отмечается, что мужчина уже дважды вписал свое имя в историю, быстрее всех установив и опрокинув 10 книг и за наибольший угол поворота стопы у представителей сильного пола. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Самое главное для понедельника – это задать правильный ритм всей недели. Ты выбрал верный музыкальный курс. Это Love Radio, музыкального штурвала. По-прежнему я, Дима Вебер. Классного тебе вечера. На старте Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Вот поверь мне, настанет тот день, когда ты начнешь искать меня в толпе и видеть мое лицо в каждый прохожий, поет Биби Рекса в треке One Day. Но, если честно, звучит весьма забавно, например, услышать от кассира с лицом бывшей: Галя, у нас отмена. Я бы не отказался.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А вот лица и имена тех, кто точно встретится на нашем музыкальном пути в ближайшие 40 минут. Среди них Дима Билан и Анасти с треком «Эпилог».
2: Когда соберу тебя по чистям, и мои глаза...
0: Гаязовс Brothers, «Санта Лючия». После рекламы лови трек «Фива Джим» от Алекса Ворена. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Наконец-то сходил на козлиную йогу, где его ударил козленок. На что просто посмеялся принц Гарри, потому что он уже закален и привык принимать удары от королевской семьи и вообще в целом со стороны Англии. Его это уже не страшит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинос» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинос» Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинос» Магнитогорск.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: продолжение часа Бен с работой Follow, в которой автор говорит, что любовь иссякла, а чувства стали похожи на игру в ожидании. Но как-то слишком сложно все получается. Что за игра в ожидании, объясните мне. Я вот только игру в кальмара знаю, и желательно, чтобы он сразу в салате был.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Подкреплю твой ментальный аппетит калорий сжигательными треками в ближайшие 10 минут. Дима Билан и Анна Асти, Эпилог, Алк и Дженнифер Лопес, работа Everything's Fine. Ну а добьем все легендарное In Your Eyes от Кайли Минок.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Передача телефона незнакомцу может привести к потере данных. Стало известно, из-за чего увольняются миллениалы и зумеры. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Софиди предупредили об опасности при передаче телефона незнакомцу для звонка. Сенаторы рассказали, что после получения устройства аферист может изменить параметры связи или настроить переадресацию вызовов для махинаций с аккаунтами. Для безопасности лучше лично набрать номер и включить громкую связь. Более 20 тысяч выпускников столичных колледжей сдали демонстрационные экзамены в рамках подготовки к реальной работе. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, аттестация проходила по 115 специальностям – от машиностроения и транспорта до IT, кулинарии и туризма. В этом году свыше 6 тысяч ребят сдали экзамен на «отлично», более 9300 – на «хорошо». Навыки будущих специалистов оценивали представители крупнейших компаний-работодателей, а по итогу испытаний все учащиеся получили цифровой паспорт компетенций. Дождь с грозой и порывистым ветром ожидается во вторник в Москве и Подмосковье, сообщили в гидрометцентре. При этом, несмотря на осадки, температура воздуха в регионе в ближайшие дни повысится. Зумеры чаще уходят с работы из-за жесткого контроля, а миллениалы терпят перегрузки дольше, но из этого сильнее выгорают, рассказали психологи. Отмечается, что 84% наемных сотрудников в России трудятся на пределе психических и физических ресурсов. Однако у поколений видна разница в привычках и ожиданиях. Рожденные с 81 по 96 год скорее смирятся, с 97 по 2012 уволятся. Люди с вечерним хронотипом, совы, чаще имеют повышенный риск ожирения и нарушения обмена веществ в сравнении с жаворонками. Дело в том, что любители поспать чаще пропускают завтрак и переносят основную часть калорий на вечер. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Знаешь, мне кажется, что вечером в понедельник главное, если у тебя остались силы дышать, то ты уже герой. Ну а если включил Love Radio и готов провести этот вечер с нами, ты супергерой. С тобой Дима Вера, Алифар Беннер, Ренэ Миллер на старте. Body Talk.

0: родители.
1: Если бы эти ребята не были артистами, то они бы точно стали хорошими мотивационными спикерами. Это Филатов и Кэрос. Работа и движ. Продолжение часа.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: В том же ритме продолжим час в ближайшие 40 минут. Услышим звонки и трек «Невероятно».
3: Вопрос без ответа.
1: Джиган, Артика, Стини, Летто, Худи. Ну а совсем скоро моя Мишель на малиновой луне.
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: mobilnews.ru.
1: Категория 18+.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
3: Реклама. Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кусты. Старники, цветы, все собственного производства, отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: Ты любишь музыку? Ты слушаешь Love Radio.
1: Секунды ранее Marshmello, Jonas Brothers с треком Slow Motion. И вот как раз на примере этой ситуации можно сделать однозначный вывод, что при переводе на русский некоторые смысловые конструкции абсолютно теряют свой смысл. Нет, ну что это такое? Зефир, братья Джона поют о замедленных движениях. Хотя, ну вы знаете, в целом это очень похоже на обычный понедельник в рекламном агентстве. Ну а для нас, землян, я подготовил вот такое завершение часа. Далее услышим звонки с треком «Невероятно». Появится Maroof и Boosin с Bang I Want You. Ну и финишную ленточку часа перережет Нелли Фуртадо с работой Say It Right.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну,
4: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Вечер перестает быть томным. Ну, во-первых, у нас тут никаких том нет, а во-вторых, спешу уведомить о появлении на радарах крышесносного диджей Лайта. Впереди Love Power. Меня зовут Дима Вебер. Всем классного вечера. Держись крепче.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.

0: что ты любишь на одной волне. Love Radio.
1: Отгремел Love Power. Я надеюсь, ты уже делаешь Гранд Батман с работой в сторону дома. Я подготовил для себя треки, которые подбодрят по пути. В ближайшие 40 минут услышим Люсю Чеботину с песней «Зеленые глаза».
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими...
1: Обещала подтянуться Мари Краймбрери с треком «Ты помнишь?».
2: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после велик уже играть в футбол.
1: И уже заряжены на очереди Anotra 54 Ultra с работой «Talk to you». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Лав Радио» года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
5: Реклама.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
3: «Лав-Радио».

0: Это Шон Мендес, продолжение часа на волнах Love Radio и трек There's Nothing Holding Me Back. Вопреки слухам о том, что песня посвящена реальной девушке Шона, это не так. Мендес в интервью признался, что вдохновением послужил персонаж из сценария фильма, в котором он планировал сняться. Он настолько сильно мысленно влюбился в эту экранную героиню, что написал о ней трек.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а я надеюсь, друзья, что вы вдохновляетесь вполне реальными людьми. Я нашел для себя несколько треков для вдохновения, которые мы услышим до конца часа. Среди них DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с работой Me Chico, далее Ariana Grande, Hey There, Made You Love Me и завершит 60-минутку коллектив Everything But A Girl и работа Missing.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Если судьба кидает из стороны в сторону, обхвати руль покрепче. Это Love Radio, и мы поможем держаться выбранного музыкального курса. Меня зовут Дима Вебер. Всем классного вечера. На старте часа Медузы и Генри Камомайл. Don't wanna go home.

0: Это Ava Max, работа Million Dollar Baby в продолжении музыкального часа на волнах Love Radio. Ava написала эту песню в один из самых тяжелых периодов своей жизни, когда переживала болезненное расставание и сильную подавленность. Так что, если ты испытываешь что-то подобное, бери эту аффирмацию на вооружение. Всем нуждающимся прописываю по 30 повторений перед зеркалом фразы, что вы малышки на миллион.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Со своей стороны поддержу тебя классными треками. До конца часа услышим Мадонну и свежий трек Денстерия. Далее Ханна и «Любовь навсегда».
2: Несколько слов споет на прощанье ветер.
0: Ну и, конечно, Тедди Свимс, «Мистер Нойролл». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: этой в лето уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Серебро и работа перепутала. Ну а чтобы вы, друзья, ничего под вечер понедельника не перепутали, я напомню, что это Love Radio, что с вами по-прежнему я, Дима Вебер, держимся выбранного курса.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под этим нелегким, но все-таки радостным понедельником проводим жирную черту и визу с надписью «Пройдено, прожито, понято». Ну а в этом часе мы еще услышим трек от Мадонны, Денстерия, The Kid Lori и Джастин Бибер с работой «Stay». Все завершится Нюшей и ее песней «Чудо».
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

Москве 10 часов вечера. Если хочешь разделаться с этим понедельником поскорее и перемотать его до завершения, не торопись. С тобой Love Radio, я Дима Вебер, впереди куча классной музыки. На старте Алекс Уоррен и Фива Джим.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это Jungle Insane от артиста с весьма интересным именем DPR Young, что, по его словам, расшифровывается как лучший режим для мечтания. Ну что же, попробуем приобщиться к этому искусству. Эфир заряжен на успех.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Если шарлатаны разного уровня умеют заряжать воду через экраны телевизора, давайте зарядим эти треки на проведение прекрасного вечера в нашей компании. Далее в часе услышим Коста Лакоста, Черри Леди. Тейм Импала и Дженни с работой Дрекила. Ну и максимум позитивного заряда от Али Фарбенера и Миллера «Body Talk». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: В продолжении музыкального часа Fast Boy Clock Lock с работой Burn Again. Надеюсь, друзья, что мы эту фразу произнесем сегодня вечером перед сном, что хотим переродиться и завтра проснемся свежими, отдохнувшими, ну и, конечно, помолодевшими. Меня зовут Дима Вебер. Классного вечера!
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и прежде чем попрощаться с вами, расскажу о перспективах, точнее о перспективах конца этого часа. Далее Элди Голдинг с работой Burn, Ариана Гранде и трек Seven Rings. Все завершит Коста Лакоста и трек Cheerleading. Я Дим Вебер, с вами прощаюсь до завтра, услышимся, пока-пока.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске, час ночи. Love Radio.

0: Лайф-радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лайф-радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лайф-радио.
0: Билеты в лето. Итальянские каникулы. Твой шанс выиграть отдых мечты.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lafradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: LoveRadio. Для лиц старше 16 лет.

0: для музики.
1: І ще більше любові.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

хочешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.